0: סופטרום מות וורבס חאותיאם בתקמי מנאיון הושגותוך. איסור אוט אנטמנרה פרגצץ פביאי אוקוסטיניאן המיינקה מיצ'סקיין נור גזמה בורמן מיצ'וצוב גבדרסטיבי נאייב ירגועזה ירסונין נשפליק סופ אוקוסטינוסי מהוון הזר וצער עמיאגין. עת נבדגוב גנחה דסבי ירק עמיה נחה בדרסטגן שרצ'ן וורבידי המחמפה אוקוסטיניאן הוקה וורותנן נרשן צוואץ יגי רצגן הסרגגן יב אשחרגן שרצ'נק נרה. אספניון קרקציה גם בדרזמי קסן נהדק כהננר בידי הרצ'קווין ירנלי. לבון דאסו צ'רורט בבא ארדונץ סולפרו תדי ורדשותיין הרברגלו נור ירנלנרו ורפרו חרמנקינרה בורונסמוב גדנסווי אספניו איביצה יפרומנטרה גרזינרו קסן תמגן כהננרו נהדגותיונה. אנוק אספנבאדזן קריסטוניאגן הוותקי אנטב אדלותנה מרבץ הזר אינה ירסון וצטווגני קרקציאגן בדרזמיין תצקין יב שודוב בידי הרצ'קווין ירנלי. נהדקנרו כלחבור תמקה ירדסרט כהנה חואן תורס תורסנה וור איר דסנה אינה אנגרגיץ נרונט גגזמר דרגן הוקה וורגנותיין מודוורה בסגסה. עד דרינרון איביצאי מצ' גנונגן עזדותיונרה חיס סחמנפגבץ אין יגרצנר רותם הרצגומנר דרי ונצד אין איס חדה בנטומה נבדק אונר אמפורצותיין פרצנר גרזינרו גטורגי איקנותיונה. צ'נייץ הלדזנקנרון נהדקנרון הישדגה גנטני מנצד זה דרגן יגרצו מצ' נוין ז'מנק בבא ג'נצב נייב הינק אנצרו הרוסגן ערקינותיונרה וורונס שנורבצב אסזות זרדית רוסה. אנון צ'רקינן מלורגי מיסטיק גורנבורי מייר קלארה אנדריו בלג'יקצי מיסיונר ימיקני מיפנותיונרו הימנתיר הר ז'וליו אמיליו דה לומפרדס דוסקנאי דומיקיאן מיאנצנוהי קויר מריה פטרה ניורקי מתזנץ יב ענרת מריאמי זכגן אצלוינר מיפנותיאן הימנתיר מייר מריה טרזה טלונה אינצ'וסנאי פלורנסית זנונט מייר מריה אקנס וור יגרור תמשכרים בדרזמי דיינרון פרגזר הריאנר היבדקאין אג'נצת אסקירו ארטר גוצ'ומין. אייס וורושומנר וגיין יגרצבו שנגגן כנאה דנקה אין אנצרו נגטמם וורונק אירנץ גיאנקה ברצן הוותקי הנזנטותיאן יב ערקרגן זריותיאן יב וורמנזותיאן בוקיוב. רפאל בדרוס קסמי גורד גטורגוס בדריארקין אייצלותיונה מר איקנדיוס אפרם יגרורד בדריארקין. הינשבתי דסנו טוניס ירגו עזר קסם בצין דנן גיליקיו גטורגי היוץ רפאל בדרוס קסמי גרורד גטורגוס בדריארקין דנורינומוב ליפרני היי גטורגי בדריארקגן תמי הרוטקצותיאן יב לרדבותיאן קרסניאגה הרברגי צדביאל היידרארותיונה. דנן גיליקיו גטורגי היוץ רפאל בדרוס קסמי גורד מינסיאן גטורגוס בדריארקה אייצלץ אנדיוקי יב המיין ערבלקי בדריארקין והמיין אשחרי אסורי ורפא רגרציין מייר איקנדיוס יקרורד אפרם הובה בדין. אייצלותיון דירי ונצב עד שנאי אסורי ורפא בדריארקותיין נסביירים מצ' אמן הבדי וקבור דירוץ' בדבירגותיין אנטם נרנאין בירותי בדריארקגן תמי אוקנגן יביסקובוס אר יבדיו הר קריקור יביסקובוס בדישה בגדדי יבסצגקי היגטורגי תמי ויג'גבור אר יבדיו הר נרסה סופסב ארכיביסקובוס זבריאם דמאסקוסי היגטורגי תמי ארצ'נורט אר יבדיו הר קבור יביסקובוס אסדוריאן קיררקלי הר אנדון זיירקוין ברטבט אדמיאן ארז'נבדיו דר רפאי כהנא הובנסיאן יבדריארקנני ארדקין הרפרוטיונרו בדסחדו שרבל בסטורי הנטיבומין נרגר נאייב אסורי פטריארקגן פוחנורטה קרבייצר מר הוסף בלי. הנטיבומה דירי ונצב סירו הרקנקי ואיכפיירותיה מתנורדים מצ' אינץ' וורגרדצולה ירגו קוירר ירגרצרו מצ'ב בת מגן הוקבור צרט גברה. הוקבור בדרך נרגצין ערבלקי רביג'גה התקבס מרצבור ערבלקי קריסוניה נרונטימה קרבץ מרדרה ורנרנו דקנפנרה אינץ' וור ודנקבור הדבק נרגוננן אנונץ ערקלותיין וקויה דבומין אירנץ בבנגן הורים ברע. ירגו גומר אנטקזצין ערבל קימץ קריסטוניאנרו נרגעיותיונה בבנלו הרמייגנה אינץ' וסנאי הויסי אוטימטרותיאן ווקיי אמרה בנטומה אייס נרגע תשברין בימנלו מצ' חוזגיצנאי נאייב אנטטרצן יגירצגן מייציאל הרצרו אנטקזלוב המקורדזקצותיאן גמפנו նպատակ ունենալով ապրապնդել եկեղեցական գաբերը, միասիրտ քրիստոնեական վկայությունը և երկխոսության ու բացվածության մշակույթը։ Անոնք շեշտեցին, թե եկեղեցիները գծեցին միասնապար պաշտպանելու մարդկային արժանապատվությունը և օժանդակել հավատացյալներուն մնալու համար իրենց երկիրներու մեջ, որպես խաղաղության հույսի վկաներ, ինչպես ևս հավատարիմ անդամներ ավետարանական արժեքներուն այս արևելքի մեջ, որ կգրե համակեցության ու եղբայրության ոգին։ Մեսոպյան վարժարանը պատվվեցավ Բաբդայի նախագահական բալադի մեջ։ Հովանավորությամբ և ներգայությամբ Լիբանանի առաջին դիգին Նահմետ Աունի 18 հունիս 2026-ին Բաբդայի նախագահական բալադի մեջ տեղ ունեցավ քննադանկի հավաք հանդիսությունը, նշելու համար քաղաքացիական դաստիարակության դպրոց համալիբանանյան ծրագիրի առաջին դարաշրջանի հաջող ավարտը։ Լիբանանի բոլոր շրջաններեն 150 պետական և մասնավոր վարժարաններու շարքին ձրակիրին իր աշխուս և նախածախնդիր մասնակցությունը բերավ նաև հայ գաթողիկե Մեսոպյան բարձրագույն վարժարանը։ Հանդիսության ներկայ էր Մեսոպյան վարժարանի տնօրեն բարոն Գրեգոար Կալուստ, մասնակից 100 դպրոցներով պահանջին մեջ իրենց պատվապեր դեղը գրաված էին լիբանանահինգ վարժարաններ։ Հանդիպում ուներ արժևորման բնույթ, մասնակից դպրոցներու դնորեններն ու պատասխանուները ամփոփեցին դարվան ընթացքին արձանագրված նվաճումները, որոնք միտված էին աշակերտներու մոտ քաղաքացիական գիտակցության, ժողովրդավարական արժեքներու և համագեցության սկզբունքներու արմատավորման։ Ձրագիրը նախաձեռնող առաջին դիգինը և մասնակիցները վերաստատեցին իրենց կամքն ու պատրաստակամությունը հարաճիգա դարաշրջաններուն ևս նույն տափով շարունակելու և ընդլայնելու այս կենսական նախաձեռնությունը։ Հարաճիգա դարի մասնակից դպրոցներու տիպը պիտի բարձրանա 300-ի։ Հանդիսության ավարտին արի քննադանկ ներդրած մեծ շանկերուն մասնակից վարժարաններու դնորենները բարգեւադրվեցան սույն առիթին համար հատուկ պատրաստված հուշամեդալներով, հատկապես ընդգծելու համար դպրոցներուց ծապերած դոգունությունը ի հետ ժուգս եգիրի ապրած դժվարին պայմաններուն։
1: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։